0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов. When you

0: Дидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило. Учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило. Не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Нидо». С вами была Нигина и программа Нидо. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бах шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: Ду
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیوی آسیا پلس
3: برای شنیدن
6: آسیا پلس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

Дона демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید، خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Рахами, телефон и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Радио со вкусом Востока.
13: Азия Плюс.
12: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Суп мехезет вали алакай хастает? شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلون سالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дорухуна хопурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бон кибай нальмилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти бай нальмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ва харид хоро бо iPhone йо Apple Watch зуд кулай ва бехатар пардохт намоед. Хануз корти IBT надорет, худи хамин руз он ро гирифта, пардохтой нав ро огоз кунет. Муфасал бо рахами 11-55.
6: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
7: Помоги Босси Сомуни. Твистер и сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формуешь диет.
8: Рахами телефоны и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
10: Харус, я кадам бабиш.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
2: О, Ромазизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 соли боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj.
3: Или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомани Бурткун. Ро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта TJ бақайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта TJ як зарфча, як имконият. Онро аз даст надиҳ.
6: Ташкилоти суғуртавии Муин аз соли 1992 инҷониб барои хизматрасониҳои суғурта در بازار سوغورتای وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت‌رسانی های کفالت‌ناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکانی گرفتنی جبران ضرر توسط سوغورتکنی اموال، فراگیری حالت های سوغورتوی مربوط به تعمیری با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبت و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سوغورتای اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سوغورتوی تمام عملیات های سوغورتوی به طور غیر نقدی صورت می‌گیرد. کفالتی اعتمادی کامل، کسبیتی بلند و مناسبتی انفرادی با هر یک مشتری با جلب کارمندانی صحوی و تأمین شفافیت و عدالت با استواری پرتفلی سغورتوی صفتی بلندی خدمت رسانی را تأمین میکنیم. معلوماتی بیشتر در سامونه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92-100-33-92-432-44-43. تشکیلات سغورتوی موین مددگاری شما.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Радио Азия Плюс.
4: Барой Шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомоны и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برقم 94-888-828 فیریست.
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه
7: 41-41
8: آسیا پلوس.
9: ما

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Нидо». С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чи хелаш дорост аз? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: همگی با سی سومونی تویستری سراب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید
8: رقمی تلیفونی دوره رکلاما 41-41
9: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
0: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت

0: Реклама در Азия Плюс. Ҳамаги бо сисомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до дверей абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
4: Азия.

хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نهر که چهره برافروخت،

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Помоги босси сомуни. Твисти ресироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуешь дед.
5: О, чихубки багоромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги босси сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш дид. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои боли дарухи, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
4: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухатиджей бақай гир.
3: Ва ё онро тариқи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
4: Барақами 94-800-88-88 фирист.
3: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухатиджей.
5: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

Рахами телефоны и дура и реклама. Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Хам сафари суб. شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا از یپ

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برامیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برامیسول.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей. В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально

0: ipoteka@tojikiston.chorda.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Заходи без причин.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро, тарихи смс бонавиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками. Навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомони Нитро нухта тиджей. Як зарвча, як им конят. Онро, аз дас наде.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: со Андар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Бангумитулуй офтоп, вактики рузи нау сармишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناکیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناکیس آب کدران لفت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио со вкусом Востока.
8: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, در دیسار یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار؟
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Тароат Бахш. Там удар KFC фармуи ждет.
8: Шунидет? Ин садой пардохтин насли на вас. Бон кибай налимилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти бай налимилали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Бахарит хоро бо iPhone йо Apple Watch зуд кулай ба бехатар пардох намоет. هنوز کارتی ای بی تی ندارد. خودی همین روز آن را گرفته پرداختوی نو را آغاز کند. مفصل با رقمی 1155.
0: رقمی تلفنی داره رکلامه. 41 41.
9: Азия Плюс.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир. Ваю онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист барақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
0: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
2: همگی با سی سومونی، تویستری سراب، کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
0: رقمی تلفونی داره رکلامه. Чилуяк, чилуяк.
3: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Недо». С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан, шарики инбахш, шумуробоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: 87 аз 7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالان با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده ساله جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк. Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه Азия Плюс.

0: со Абдар Тожикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефони дорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: Асти. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion»

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Beș az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун, Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл Осон Вакулаяст. Хар Интихол Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишмо.

0: Суат Дартоджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Як саду 7 дараджа гарми? Радиои Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анатис, маҷрои чашмай куҳиро, аз кулахо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Недо». С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бах шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: 8 соат.
5: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабонарӯзӣ фаъолият мекунад.
3: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Адар Тожикистон бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейма Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: На торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما 107 درجه گرمی Радио и Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Музыка без облаков.

0: Азия Плюс.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیر و برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال. دوستی مولیوی شما.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

Alessia Plus. Alessia Plus.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Так звучит радио Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон не бувад. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: со Абер Тоджикистон Чор.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: пламенное тело.
1: Дармарка зі савду і техніка і вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зінеги, шумо комилан мувофихаст.
2: Беш аз дусат модел ассортимент, шуморо інти зоран.
1: Аз модел гої борік, барой ошхона гої начандом калон, то модел гої васей ду камераки, вазе бої сайд бай сайд. Вална, родна мої шумо, дар олами яхдон хо.
3: Хикмати Рус, дар Азія Плюс.
4: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
5: Окибат манзели мо. Води хамушон аст. Холи о гулгула дар гунбаде афлак андаз. Офис.
4: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
6: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.